меня кто-нибудь? Ответьте. Ответьте, прием. Прием. Говорит станция Ливерпуль.